0: Не, брат, да. Это не говорит, брат, да. Иди, не бегу, брат, да. Ой, брат, да.
1: Ça va toujours?
0: Fantastique.